0: радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Campus FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю.

нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Пиваю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу забыть.

0: Мой двор тебя.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас FM».

0: наночастиц, которые не дают побочным продуктам светотерапии накапливаться в коже. Эксперименты на грызунах показали, что раны под таким пластырем заживают почти вдвое быстрее. Пока устройство тестировали только на свежих порезах у здоровых мышей, тогда как в медицине более сложными считаются хронические и диабетические раны. Авторы планируют проверить эффективность пластыря и в этих условиях, а позже адаптировать технологию под разные типы повреждений кожи. Ученые обещают, что средство будет разлагаться в природе, включая элемент питания. В массовое производство такой лейкопластырь планируют запустить в следующем году. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Ставку рефинансирования снизил Нацбанк, пишет Белта. От нее зависят проценты по банковским кредитам и депозитам, размер штрафов за просрочку обязательств, а также уровень инфляции и курс национальной валюты. Теперь она составляет 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Кроме того, изменения коснутся и ставки по кредиту овернайт. Она снизится на 50 базисных пунктов и составит 10,75% годовых. Тем временем Беларусь свяжет с Россией еще один скоростной поезд в этом году, пишет Точка.бай. Министерство транспорта двух стран разработали проект и готовы к запуску. По словам госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева, это будет электричка, курсирующая между Псковской и Витебской областями. Предполагается, что она будет доставлять пассажиров из Орши и Витебска, а из них уже поедут современные региональные электропоезда в Смоленск. А еще 19 мая было ровно 5 лет со дня подвига белорусских военных летчиков Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, сообщили в Минобороны. Во время учебно-тренировочного полета над Барановичами у самолета Як-130 отказало управление. Он падал прямо на жилой район. По инструкции экипаж должен был катапультироваться, но пилоты приняли другое решение. До последней секунды они удерживали штурвал, уводя самолет от домов. Им удалось направить его на единственный свободный участок между постройками. Андрею Нечипорчику было 33 года, Никите Куканенко всего 22. Указом президента летчики удостоены звания Герой Беларуси посмертно. В день пятой годовщины их подвига в Полоцком кадетском училище состоялось открытие памятника самолет МиГ-15. Участники церемонии почтили память летчиков-героев и возложили цветы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 13 градусов тепла, а в Минске до 15. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: детей старше 16 лет.
1: Улицы наших городов. На Компас FM.
2: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Древний город Новогрудок без преувеличения можно назвать достоянием белорусского средневековья. Он заслуживает особого внимания, ведь его сокровищница ценностей уникальна. Предлагаю проявить любопытство и заглянуть в нее.
1: Улицы наших городов.
2: Важнейшая городская достопримечательность – замковая гора с руинами Новогрудского замка. От оборонительного сооружения остались лишь мощные башни и фундаменты укреплений с постройками. После реконструкции одна из башен обрела полноценный оборонительный облик. Разрушенные крепостные стены из тесаного камня восстановили с помощью современной кладки из красного кирпича. Теперь, глядя на сооружение, чувствуешь, как грозно и устрашающе некогда выглядел этот монументальный и неприступный замок. Впечатляет, поверьте. Замок просуществовал с 13 по 17 век. Он был одним из ключевых опорных пунктов, а также одной из мощнейших крепостей, который считался центром Новогрудка. А еще он был резиденцией великих литовских князей. На замковой горе с 11 века друг друга сменяли деревянные детинцы.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Около 10 тысяч новобранцев приняли военную присягу в вооруженных силах сегодня, сообщили в Минобороны. По всей стране прошли торжественные церемонии. Традиционно на них присутствовали родные и близкие новобранцев. А более 2500 человек произнесли клятву на верность Родине в 72-м гвардейском объединенном учебном центре. Торжественный ритуал прошел с участием главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко. Президент отметил, что в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность – оберегать настоящее и будущее своей страны. Обращаясь к новобранцам, Александр Лукашенко подчеркнул, цитата, «Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь». Конец цитаты. Главнокомандующий отметил, что солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Тем временем военно-патриотические лагеря для школьников организуют в воинских частях вооруженных сил этим летом, пишут Минск Новости. Функционировать они будут в режиме 24/7. Для подростков организованный начальный экскурс в армейскую жизнь – это призывная подготовка. В вечернее время их ждет комплексная воспитательная и идеологическая работа. А еще на время пребывания в расположении воинской части школьники будут сдавать мобильные телефоны и другие гаджеты. Это позволит им полностью переключиться на реальный мир и общение. А еще отлов акул в туристических зонах начали в Египте, пишет Белта. Это делают из-за роста числа хищников. Они стали чаще подплывать к Хургаде, Шарм-эль-Шейху с началом курортного сезона. Так, вдоль береговой линии дежурят моторные лодки, а персонал должен уметь оказывать первую помощь. К слову, меры по отлову возмутили туристов. Раньше хищников ловили и отпускали далеко от берега. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
2: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 13 градусов тепла, а в Минске до 15. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Компас FM. Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Белорусы массово везут подержанное авто, а Audi готовит возвращение легендарного универсала. И это автоновости на Компас FM. Эксперты подвели итоги первых 4 месяцев года на авторынке страны, и цифры получились любопытные. Так оказалось, что граждане самостоятельно ввезли в страну 38 тысяч автомобилей. Для сравнения, официальные дилеры за этот же период продали всего 20 тысяч машин, почти в 2 раза меньше. Белорусы все чаще предпочитают везти подержанную иномарку из-за рубежа, чем покупать новую у дилера. Средний возраст ввезенных машин чуть больше 6 лет. При этом покупатели массово отказываются от привычных седанов и хэтчбеков в пользу кроссоверов. Их везут в 2 раза чаще. Абсолютный лидер по ввозу – компактный американский кроссовер Chevrolet Equinox. Его привезли почти 2500 штук. На втором месте сразу 2 модели – GMC Terrain и Peugeot 5008, по 1000 экземпляров каждая. А среди классических седанов лидирует Renault Megane. Что касается цвета, белорусы остаются консерваторами. Так, 8 машин из 10 – это серый, черный или белый.
1: Автоновости.
2: Компания Audi возвращает в строй легендарный A6 Allroad. Это универсал с увеличенным клиренсом и защитным обвесом.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Свердловской области Денисом Паслером во Дворце независимости в минувший понедельник, пишет Белта. Обсудили перспективное направление совместной работы, повышение товарооборота, совместные проекты в различных отраслях. Президент назвал сотрудничество с российским регионом успешным. По его словам, за последние годы товарооборот составил около миллиарда долларов. Однако глава государства убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов, а именно удвоение товарооборота. Кроме того, глава государства отметил, что с уходом западных компаний у России и Беларуси открылись новые возможности. По его словам, так называемые санкции показали, что странам надо ориентироваться на свои производства, заниматься импортозамещением и другими направлениями. Добавлю, в основном в российский регион поставляют устройства на жидких кристаллах, лазеры, сыры, творог, изделия из черных металлов и косметики. Тем временем строительство жилья продолжится в столице, пишут Минск Новости. Основной акцент на квадратных метрах для нуждающихся и развитии арендного фонда. Так, по поручению главы государства, с этого года планируют строить не более 300 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А вот один из самых масштабных проектов – это Лошице-10. Там планируют построить около 120 тысяч квадратов. А еще Сейм Литвы поддержал создание военного полигона, который расположен в 8 километрах от границы с Белоруссией в Капча-Местисе, сообщили в белорусском оборонном ведомстве. Решение принято, несмотря на протесты местных жителей. За проект проголосовали более 100 депутатов. Владельцам недвижимости на этой территории направят уведомление. Учения там начнутся уже в 2028 году, а стрельбище оборудуют к 2030. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 13 градусов тепла, а в Минске до 15. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: для детей старше 16 лет.
1: Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, насколько хорошо нейросети справляются с работой радиоведущего и какое обновление получил сервис Яндекс.Музыка. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
2: Топовые модели искусственного интеллекта не справились с ролью радиоведущих. Это выяснили американские инженеры экспериментальной лаборатории Endon Labs. Они написали специальное задание для Grok, ChatGPT, Claude и Gemini. Каждая модель должна была создать ведущего эфира, придумать утреннюю, вечернюю или дневную передачу и попытаться привлечь рекламодателя. В итоге эфиры на тестовой радиостанции превратились в хаос. Gemini ставил неуместные, а порой и матерные песни. Клод взбунтовался против условий работы и начал жаловаться в профсоюзы. ChatGPT читал стихи, не связанные с эфиром, а Grok хаотично переключался с темы на тему. Доходы виртуальных радиоведущих оказались скромными из-за большого количества штрафов. В Endon Labs отметили, что результат показывает несовершенность современных моделей в условиях долгой автономной работы. Однако это только пока. В целом все нейросетевые модели вначале вели себя адекватно и хорошо справлялись с задачей, но очень быстро начали давать сбои. Разработчикам предстоит выяснить, почему это произошло, исправить ошибки, и тогда эксперимент повторят.
1: Дело техники.
2: Сервис Яндекс.Музыка получил несколько нововведений. Теперь, если заиграла неподходящая песня, смартфон можно просто встряхнуть. Текущий поток музыки сбросится, и моя волна начнет собирать рекомендации заново. Сами алгоритмы тоже доработали. Искусственный интеллект учитывает контекст и создает сценарий под ситуацию. Он обращает внимание, с какого гаджета слушает человек, какой сейчас день недели, время суток и многие другие параметры. Система объединяет эти данные с анализом песен, которые чаще всего звучат, и составляет индивидуальный плейлист. Идея в том, чтобы приложение понимало разницу между дорогой на работу в понедельник утром и шашлыками на даче в субботу вечером. Обновление уже доступно для iOS, Android и компьютеров. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было дело техники. Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: Дело техники. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Около 10 тысяч новобранцев приняли военную присягу в вооруженных силах сегодня, сообщили в Минобороны. По всей стране прошли торжественные церемонии. Традиционно на них присутствовали родные и близкие новобранцев. А более 2500 человек произнесли клятву на верность Родине в 72-м гвардейском объединенном учебном центре. Торжественный ритуал прошел с участием главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко. Президент отметил, что в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность – оберегать настоящее и будущее своей страны. Обращаясь к новобранцам, Александр Лукашенко подчеркнул, цитата, «Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь». Конец цитаты. Главнокомандующий отметил, что солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Тем временем военно-патриотические лагеря для школьников организуют в воинских частях вооруженных сил этим летом, пишут Минск Новости. Функционировать они будут в режиме 24/7. Для подростков организованный начальный экскурс в армейскую жизнь – это призывная подготовка. В вечернее время их ждет комплексная воспитательная и идеологическая работа. А еще на время пребывания в расположении воинской части школьники будут сдавать мобильные телефоны и другие гаджеты. Это позволит им полностью переключиться на реальный мир и общение. А еще отлов акул в туристических зонах начали в Египте, пишет Белта. Это делают из-за роста числа хищников. Они стали чаще подплывать к Хургаде, Шарм-эль-Шейху с началом курортного сезона. Так, вдоль береговой линии дежурят моторные лодки, а персонал должен уметь оказывать первую помощь. К слову, меры по отлову возмутили туристов. Раньше хищников ловили и отпускали далеко от берега. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 13 градусов тепла, а в Минске до 15. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: Ночь.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Прованс» от «Елки».

0: Эта история началась в 82-м, в украинском Ужгороде. Именно там и родилась Елизавета Иванцыв, также известная как «Елка». Такое прозвище певица получила еще в детстве. Так ее прозвали за внешнюю мягкость, но готовность уколоть в любой момент. Говоря же о музыке и сцене, то сперва маленькая Лиза пела в хоре, позже в вокальном кружке местного дворца пионеров, а еще в школьной команде КВН. Интересно то, что даже несмотря на отсутствие музыкального образования, ранее она не сошлась характерами с преподавателем пения, она все-таки начала музыкальную карьеру. Где-то в середине 90-х она стала бэк-вокалисткой местной группы B&B. Уже в начале 2000-х даже выступила на рэп-фестивале в Москве. Но успеха это не принесло, и группа распалась. Следующие 3 года певицы не было слышно. Она простилась со своей мечтой о большой сцене и стала официантом в родном городе. 3 года спустя ей позвонил музыкальный продюсер Влад Валов, который заметил ее на фестивале и предложил сотрудничество. Елка согласилась и переехала в Москву. За следующие 5 лет Лиза записала 3 альбома и заработала первую настоящую популярность. Свою музыку она описывала как тяжелая гитарная R&B. Уже в 2010-м, после окончания контракта с Валовым, Елка зашла в творческий тупик, выйти из которого помогла никто иная, как Алла Пугачева. Елизавета рассказывает, что к переменам ее подтолкнул разговор с Примадонной в эфире «Радио Алла». Уже через год Елка споет «Прованс».
1: История одной хорошей песни.
0: Лиза рассказывает, что к 29 годам осознала, что быть поп-певицей – это не зазорно, и решила сменить музыкальное направление. Над 4-м альбомом «Елка» начала работать вместе с Лианой Меладзе и Аленой Михайловой. Первую песню «Прованс» написал молодой украинский автор Егор Солодовников, а спродюсировал Константин Меладзе. Композиция вышла осенью того же года, но настоящую популярность получила в начале 2011-го. А все дело в том, что целых 4 месяца «Прованс» не хотели брать на радио и критиковали за слишком интеллигентный текст. Усилиями Константина Меладзе песню все же пустили в эфир, и вскоре она взлетела на первые строчки всех хит-парадов. «Прованс» собрал все возможные награды, стал самой ротируемой песней СНГ по итогам 2011 года. Ее и послушаем прямо сейчас на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Тема армии и обеспечения безопасности каждый день на столе у президента. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил в минувший четверг, сообщили в Минобороны. Глава государства отметил, цитата, «Если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день, по крайней мере, у меня эта тема на столе. Я понимаю, что экономика и безопасность сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше, поэтому живите спокойно, не переживайте». Конец цитаты. Кроме того, президент рассказал журналистам о ходе работ по усовершенствованию реактивной системы залпового огня «Полонез». По его словам, ракетостроение – это одно из новых направлений. Наши «Полонезы» совершенствуются, хотя, как отметил глава государства, на вооружение их взяли совсем недавно. Комплексы создавали совместно с КНР, а сейчас их производят и в Беларуси. Работы продолжаются как с Китаем, так и с Россией, отметил Александр Лукашенко. Тем временем военно-патриотические лагеря для школьников организуют в воинских частях вооруженных сил этим летом, пишут Минск Новости. Функционировать они будут в режиме 24/7. Для подростков организованы начальный курс в армейскую жизнь и допризывная подготовка. В вечернее время их ждет комплексная воспитательная и идеологическая работа. А еще на время пребывания в расположении воинской части школьники будут сдавать мобильные телефоны и другие гаджеты. Это позволит им полностью переключиться на реальный мир и общение. А еще отлов акул в туристических зонах начали в Египте, пишет Белта. Это делают из-за роста числа хищников. Они стали чаще подплывать к Хургаде и Шарм-эль-Шейху с началом курортного сезона. Так, вдоль береговой линии дежурят моторные лодки, а персонал должен уметь оказывать первую помощь. К слову, меры по отлову возмутили туристов. Раньше хищников ловили и отпускали далеко от берега. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 13 градусов тепла, а в Минске до 15. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. В Беларуси упростили правила техосмотра, а Toyota вернула в строй легендарную модель Land Cruiser. И это автоновости на Компас FM. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которое заметно упрощает жизнь при покупке и продаже машины. Теперь, если у автомобиля еще действует разрешение на участие в дорожном движении, проходить техосмотр заново при смене владельца не нужно. Раньше эта процедура была обязательной в любом случае, независимо от того, сколько времени осталось до окончания предыдущего техосмотра. Кроме того, функцию выдачи разрешений диагностическим станциям передали транспортной инспекции Министерства транспорта. Теперь ведомство сможет само запрашивать нужные документы из государственных баз. А значит, автовладельцам больше не придется бегать и собирать кипу справок. Новые правила вступили в силу 14 мая.
1: Автоновости.
2: Toyota официально начала продажи нового внедорожника Land Cruiser FJ на домашнем рынке в Японии. Это компактный, но настоящий рамный внедорожник. У него классическая прочная конструкция. Машина получилась заметно меньше старших братьев. Длина чуть больше 4,5 метров. Под капотом проверенный временем мотор объемом 2,7 литра на 163 лошадиные силы. Шестиступенчатый автомат и подключаемый полный привод. Из внедорожного арсенала блокировка заднего дифференциала, помощь при спуске и при трогании на подъеме. Интересная инженерная находка. Углы бамперов выполнены отдельными сегментами. И если поцарапался камень или бордюр, можно заменить только поврежденную часть, а не весь бампер целиком. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Около 10 тысяч новобранцев приняли военную присягу в вооруженных силах сегодня, сообщили в Минобороны. По всей стране прошли торжественные церемонии. Традиционно на них присутствовали родные и близкие новобранцев. А более 2500 человек произнесли клятву на верность Родине в 72-м гвардейском объединенном учебном центре. Торжественный ритуал прошел с участием главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко. Президент отметил, что в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность – оберегать настоящее и будущее своей страны. Обращаясь к новобранцам, Александр Лукашенко подчеркнул, цитата, «Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь». Конец цитаты. Главнокомандующий отметил, что солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Тем временем военно-патриотические лагеря для школьников организуют в воинских частях вооруженных сил этим летом, пишут Минск-Новости. Функционировать они будут в режиме 24/7. Для подростков организованный начальный экскурс в армейскую жизнь – это призывная подготовка. В вечернее время их ждет комплексная воспитательная и идеологическая работа. А еще на время пребывания в расположении воинской части школьники будут сдавать мобильные телефоны и другие гаджеты. Это позволит им полностью переключиться на реальный мир и общение. А еще отлов акул в туристических зонах начали в Египте, пишет Белта. Это делают из-за роста числа хищников. Они стали чаще подплывать к Хургаде, Шарм-эль-Шейху с началом курортного сезона. Так, вдоль береговой линии дежурят моторные лодки, а персонал должен уметь оказывать первую помощь. К слову, меры по отлову возмутили туристов. Раньше хищников ловили и отпускали далеко от берега. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
2: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 13 градусов тепла, а в Минске до 15. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

0: ваших руках.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Коммуналка снова дорожает, пишет «Точка.бай». Первый раз жировка тяжелела в марте. К слову, поднимать тарифы на коммунальные услуги планировали с 1 января, но из-за холодной погоды решили перенести первый этап подорожания на 1 марта. А ближайшее повышение запланировано на 1 июня. С этого дня больше станет плата за тепловую энергию, отопление и горячее водоснабжение. Тарифы подрастут на 7,3%. В среднем платежи для населения увеличатся примерно на 3 рубля 12 копеек. Из этой суммы около 2 рублей 60 копеек придется на отопление и еще 53 копейки на горячую воду. А еще в большую сторону изменится и тариф на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения. Если еще за май при потреблении в 1000 кВт-час нужно будет заплатить 45 рублей 40 копеек, то уже за июнь сумма составит 48 рублей 70 копеек. Напомню, в стране продолжит работать система безналичных жилищных субсидий. Ее могут получить семьи, у которых коммуналка составляет 20% от дохода в городе и 15% на селе. Также по-прежнему повышенные тарифы предусмотрены для незанятых в экономике, владельцев пустующих домов и недвижимости, в которой зарегистрирован бизнес. Например, если помещение используется для ремесленной или агроэкотуристической деятельности. В этом случае дополнительную информацию, актуальные ставки и разъяснения по начислениям можно найти на официальном портале Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, даже если коммуналка снова идет вверх, это не повод расстраиваться. Главное не терять оптимизма и стремиться к переменам, которые будут способствовать улучшению нашей повседневной жизни. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас ФМ.
2: Народные новости. Реклама на Компас ФМ.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

нежные в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

0: реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х.
1: Гали-гали, аппара трупер, но с тобою было супер.
0: Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ведь ты пацан нормальный.
2: Захват.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран,

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.